Закат в метро, я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом, сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Сделано в Беларуси.
1: Утро начинается не с кофе, пока ты в отеле в пианороль. Ты принцесса в шоу-бизе, я пока еще не принц поиска дороги.

0: Фабрика улетного настроения. Зефир FM.
1: Когда-то рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: по-русски в 8 часов утра.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044 044.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: по-русски 9 часов.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом.

капель за окном и не до сна, пока мы вдвоем рядом со мной. Утро встречай, нами согрет этот февраль. Там, где рассвет гасит огни, время со мной останови.

есть только ты, мир на двоих, без суеты. И эту нить не оборвать, все за тебя смог бы отдать. Звезды считать с тобой перед сном, счастье всегда в самом простом. Глядя в окно, вместе молчать.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
2: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ от Светланы Глагола.
2: I am paid to exist.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: Твой запах витает в

0: погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого давления «Чемпион» со скидками до 25%. С 15 мая по 30 июня. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника, которая не подведет.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Zephyr.

0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044 044.

0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
1: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку «Райоби» за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно!
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему...

да вратиш кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

0: поиске 13 часов.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Leise. Зефир-ФМ.
1: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Всем привет! С вами Олеся Евстигнеева. Слушайте мои песни на радио Зефир FM.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку «Райоби» за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно!
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
4: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на OMA.by. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого давления.

56. Удачник. Техника, которая не подведет. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгидромет.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 029.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
1: Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

знаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает, с тобой я падаю, если таю. Последний свой пост пишу, стираю, последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Бобруйске 16 часов.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгии.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков в светлое время суток с берега, без захода в воду.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

обнимал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали, любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то,

Моя ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь ты, не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем мечтаешь ты сейчас под вечер. И приближаешь ли, как я, минуты нашей встречи. Читаешь

0: Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. Дневной зефир.

Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 55%. Атмосферное давление 767 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом.

аварії материков. Ну, твоя гумня стала уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле я добьюсь того, что мы так долго.

становятся хорошим, другие тебе с толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь. Того, что так хотели мы 100%.

Сделано в Беларуси. We've never looked back before.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. Вечерний зефир.

0: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Вечерний зефир.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит,

0: Сделано в Беларуси.
1: Каждый крок рубить мне мацней, а пошнее сомнение.

0: Вечерний зефир.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

становиться ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции — все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.